0: реклама на Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Арман Исагалиев распоряжением главы государства назначен заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Акурды. С сентября 2020 года Исагалиев занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Катаре. Пшеницу запретили ввозить в Казахстан. Вступил в силу временный запрет на ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Запрет распространяется на ввоз пшеницы как из третьих стран, так и из государств, членов Евразийского экономического союза. Вместе с тем предусмотрены исключения. Ввоз пшеницы железнодорожным транспортом разрешен для птицеводческих и зернопереработывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация». В Кокшетау мужчина угнал автомобиль вместе со спящим на переднем сидении владельцем. Правда, проехал он всего 10 метров и был остановлен полицейскими. Как сообщили в полиции Акмолинской области, 26-летний житель Петропавловска совершил данное правонарушение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские напомнили о необходимости проявлять бдительность и не оставлять ключи в замке зажигания или же в салоне автомобиля, даже если транспортное средство находится под присмотром. Трасса Астана-Караганда будет частично закрыта на 2 недели в связи с ремонтными работами. Сегодня начались работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна на участке от переулка Кобда до улицы А-135. До 12 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон, сообщили в городском акимате. В Алматы построят международную футбольную академию нового поколения. Она будет работать по строгим мировым стандартам ФИФА. Проект реализуется на частные инвестиции. Новый спортивный кластер будет возведен в микрорайоне Кулагер. При условии своевременного прохождения всех согласований масштабный комплекс планируют построить за 1,5-2 года. Для будущих чемпионов здесь создадут идеальные условия по принципу лучших мировых академий футбола. На территории будут обустроены 2 полноразмерных поля по стандартам ФИФА. Одно из них разместят в крытом манеже, что позволит проводить тренировки круглый год, независимо от погодных условий. Казахстан вошел в топ-25 команд мира на самой престижной международной математической олимпиаде. По итогам неофициального командного медального зачета среди 117 стран Казахстан вошел в топ-25 сильнейших команд мира, заняв 22 место. Все 6 участников национальной сборной стали призерами, завоевав 3 серебряные и 3 бронзовые медали. В результате землетрясения в Японии погибли 13 человек. В пострадавших районах разрушены здания и мосты. По японской шкале сейсмической интенсивности землетрясение в префектуре Кумамото достигло наивысшего уровня 7 баллов. В регионе ожидают новых толчков. Японское метеорологическое агентство призывает людей быть готовыми к новым сильным землетрясениям в ближайшие 2-3 дня и в течение следующей недели. Выступая перед журналистами вскоре после землетрясения, премьер-министр Японии Санэ Такаити заявила, что полный масштаб человеческих жертв и ущерба от землетрясения все еще оценивается. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 476 тенге 99 тен, евро 543 тенге 7 тен, российский рубль 6 тенге 8 тен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», столицы и Алматы без осадков 32 градуса, в Искомногорске 26, в Семее, Караганде, Талдыкургане 30, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске, Уральске 33, в Кунаеве, Жасказгане, Костанае, Таразе 35, в Актау, Шымкенте, Актобе 39, в Туркестане, Атырау и в Кызылорде сегодня 41 градус жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Реклама на казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Казах радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина. Здравствуйте. Сегодня в Астане стартует международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». В церемонии открытия, как сообщает Акурда, примет участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. Также известно, что в церемонии открытия примут участие президенты трех стран – Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Международный турнир продлится до 9 августа. Столичные стражи порядка переведены на усиленный режим службы. На протяжении всего турнира полицейские будут круглые сутки обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. На отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта. Алматинцы почувствовали землетрясение. Подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических исследований и информации. По данным специалистов, землетрясение произошло в 11 часов 9 минут по времени Астаны. Эпицентр находился в 257 километрах к юго-востоку от Алматы. По данным МЧС, подземные толчки ощущались силой в 2 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. В Актау вынесен приговор участникам организованной преступной группы, причастным к созданию и руководству финансовой пирамиды «Сакс Инвест». Руководители финпирамиды осуждены к различным годам лишения свободы. Под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки. С 2018 по 2022 годы в преступную схему вовлечено более 1000 вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 миллиардов тенге. Солдата-срочника, объявленного в розыск отделом военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона, задержали в 20 километрах от областного центра. Об этом сегодня сообщили в Главном управлении военной полиции вооруженных сил. Рядовой Мархан ранее самовольно оставил место несения службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона. В настоящее время военнослужащий доставлен в отдел военной полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной самовольного оставления места несения службы стала тоска по дому. Горский водитель такси помог пожилой женщине избежать крупного мошенничества, сообщает закон КИЗ. Водитель по имени Торижан одного из сервисов пассажирских перевозок получил необычный заказ. Поездку для пенсионерки оформил неизвестный человек, попросив отвезти ее в банк. Во время поездки женщина разговаривала по телефону и диктовала личные данные. Такое поведение насторожило водителя. Он предупредил пассажирку, что если у нее просят назвать коды из СМС, то, скорее всего, на связи мошенники. После этого женщина призналась, что ей позвонили якобы сотрудники банка. Водитель такси связался с родственниками женщины и вместо банка отвез ее домой. В сервисе отметили поступок Турижана и наградили его за бдительность и помощь пассажирке. Жара до 44 градусов надвигается на Казахстан. Синоптики представили прогноз погоды на предстоящие 3 дня. По данным метеорологов, в стране еще сохраняется сильная жара. На северо-западе, севере и востоке Казахстана прогнозируются сильные дожди. В то же время на юге и юго-востоке республики сохранится преимущественно сухая погода. Это связано с влиянием горячих воздушных масс, поступающих из районов Ирана. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 476 тенге 99 тен, евро 543 тенге 7 тен, российский рубль 6 тенге 9 тен. А теперь погода на завтра. 30 июля по данным Казгидромета в Астане без осадков, ночью 19, днем 34 градуса, в Алматы ясно, ночью 20, днем 33. В Уральске 26, в Усть-Каменогорске 7 и 28, Караганде, Актау, Актобе 31. В Атырау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкургане 33, в Кокшетау, Жезказгане, Конаеве, Костанае 35, в Таразе 37, Шымкенте 39, в Кызылорде и в Туркестане 41 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Әр дауыс елдің болашағына қосқан үлес. 23 тамызда таңдауыңызды жасаңыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица, вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Халық қазынасы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Минздрав начал проверку Республиканской психиатрической больницы после жалоб на условия содержания. Ею займется Комитет медицинского и фармацевтического контроля. В проверке примут участие прокуратура и уполномоченный по правам человека. Психиатрическая больница с интенсивным наблюдением – это единственное в стране учреждение такого профиля. Здесь лечатся пациенты с тяжелыми психическими расстройствами, совершившие тяжкие преступления против личности. Больница работает в особом лечебно-охранительном режиме для обеспечения безопасности пациентов, персонала и общества. Проверят учреждения по поручению главы Минздрава. Единую систему раннего выявления нарушений слуха внедряют в стране. Первый трекинг-центр по сопровождению аудиологического скрининга открылся в Алматы в 5-й городской клинической больнице. К системе организации первичной медико-санитарной помощи будут подключать поэтапно. До 7 миллионов тенге выросла финансовая поддержка участников программы переселения. Эту сумму можно получить на покупку жилья. Государство также компенсирует расходы на переезд, аренду жилья и коммунальные услуги. Поддержка доступна безработным, востребованным специалистам, а также фермерам. Нефть резко подорожала после обмена ударами между США, Саудовской Аравией и Ираном, причем больше, чем на 3 доллара за баррель. Нефтяные фьючерсы торговались свыше 80 долларов. Павла Дурова объявили в международный розыск. ФСБ России предъявил обвинение основателю Telegram за содействие терроризму. По их версии, администрация канала не удалила запрещенный контент, чаты и боты, которые, по мнению ФСБ, использовались в противоправной деятельности. В рамках «Игр будущего» в Астане стартовал Всемирный Фиджитал Саммит. По программе запланированы панельные сессии, посвященные развитию фиджитал-спорта, международному сотрудничеству, цифровым технологиям, инновациям, а также перспективам развития спортивной индустрии. В саммите участвуют министры спорта Объединенных Арабских Эмиратов, России, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси. Кроме того, в обсуждениях будут участвовать международные спортивные организации, технологические компании и эксперты из разных стран. Сторонников ЗОЖ в Казахстане выросло. По данным Национального научного центра развития здравоохранения, почти на 54%. Более того, положительная динамика сохраняется ежегодно. Если в 2022 году интегральный показатель приверженности здоровому образу жизни составлял всего 31%, то в 2024 достиг 35,7%. Таким образом, сегодня более трети казахстанцев демонстрируют высокий или удовлетворительный уровень приверженности принципам ЗОЖ. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 476 тенге 99 тиин, евро 543,7, российский рубль 6 тенге 9 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице Алматы без осадков, ночью 19, днем 33 градуса, в Уральске 26, в Усть-Каменогорске 7,28, в Караганде, Актау, Актюбе 31, в Атырау, Павлодаре, Петропавловске и Талдыкургане 33, в Кукшетау, Жезказгане, Кунаеве, Кустанае 35, в Таразе 37, Шымкенте 39, а в Кызылорде и Туркестане 41 градус. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Ик. Здравствуйте. Аэропорт Аркалыка готовится принять первый рейс. До завершения строительства по плану осталось 2 дня. Основные строительные и инженерные работы по терминалу выполнены. Регулярным авиарейсом станет маршрут в Костанай-Аркалык. Из областного бюджета выделено 239,3 миллиона тенге на субсидирование. Стоимость билетов составит 10 тысяч тенге до Костанай и Астаны и 25 тысяч до Алматы. Кстати, с открытием аэропорта появится 136 новых постоянных рабочих мест. Свои порты для транзита грузов предложил Пакистан. Предложение озвучил федеральный министр по морским делам этой страны на встрече с послом Казахстана в Пакистане. Также рассматривается возможность реализации совместных проектов в свободных экономических зонах. Как заявил министр, пакистанские морские порты могут стать транзитными узлами для Казахстана и всего Центральноазиатского региона, обеспечивая выход на рынки Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии. Новое жилье в Казахстане за год подорожало на 14%, а вторичное почти на 10,5%. Как считают эксперты, ждать снижения цен не стоит. По сообщению Финпром, себестоимость строительства растет по всем статьям, соответственно, и причин для удешевления нет. Как показала статистика, сильнее всего новостройки подорожали в Астане, Актюбе и Алматы. Очень минимальный рост в Жезказгане и Талдыкургане. Отмечу, цемент за первое полугодие прибавил более 10%, облицовочный камень на 13%, а кирпич на 6%. Цены на стройматериалы выросли в 19 из 25 основных категорий. Казахстан вышел впервые в финал чемпионата мира по фехтованию на шпагах. Мужская сборная в полуфинале победила команду Египта со счетом 41-32. Первенство проходит в Гонконге. Теперь казахстанцы гарантировали как минимум серебряную награду, тоже превзойдя свое историческое достижение. В прошлом году в Тбилиси у наших фехтовальщиков на шпагах на чемпионате мира была бронза. Теперь в финале сборная Казахстана встретится с победителем противостояния Украина-Израиль. Вычислить беглеца пробационного контроля помогла городская система видеонаблюдения. В Алматы задержали 37-летнего карагандинца, осужденного за мошенничество с ущербом свыше 44 миллионов тенге. 3 года он скрывался из-под пробационного контроля. Умные камеры с функцией распознавания лиц идентифицировали мужчину, когда он зашел в алматинский супермаркет. Сейчас его этапировали обратно в Караганду. Суд рассмотрит вопрос о замене пробационного контроля на реальный срок. Временно ограничат движение на участке объездной дороги Петропавловска. Завтра начнется там ремонт. Перекроют от кольца 20-го микрорайона до Мамлютского кольца. По сообщению КАЗ «Автожола», на период ремонтных работ легковые автомобили смогут передвигаться организованно только через город. Ориентировочно откроют объездную 3 августа. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 477 тенге 17 ин, евро 543,7, российский рубль 6 тенге 9 ин. О погоде. По данным Казгидромета, завтра в столице Алматы без осадков. Ночью 19, днем 33 градуса. В Уральске 26, в Усть-Каменогорске 7 и 28. В Караганде, Актау, Актюбе 31. В Атырау, Павлодаре, Петропавловске и Талдыкургане 33. В Кокшетау, Жезказгане, Кунаеве, Кустанае 35. В Таразе 37, Шымкенте 39. А в Кызылорде и Туркестане 41 градус. Саулила Ик, служба новостей, Казах Радиолары.

Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: реклама на казахском радио.
1: 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения, нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право – право голоса, право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Малатовская ережесі. Тапсыз беруші Қазақстан Халық партиясына. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
4: Будущее начинается с села. Село – это наши корни. Земля – наше богатство. Труд – наша сила. Мы выбираем сильное село. Современное сельское хозяйство, качественное образование, доступную медицину, поддержку предпринимательства, новые возможности для молодежи и сохранение наших традиций. Каким будет завтра Казахстан, зависит от нашего выбора сегодня. Голосуй за будущее. Голосуй за партию АОЛ. Изготовитель индивидуальное предпринимательство «Глобал». Заказчик Республиканское общественное объединение «Партия АОЛ». Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия АОЛ».
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: 23-ші тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Маматовская етешесі. Тапсыз бер.